Дорогой дневник, я вернулась. 3 месяца в той больнице, где стены помнят каждый шепот, а воздух густой от лекарств и страх. Я искала ответы, искала ключи, те самые, которые шепчутся пациенты по ночам, когда санитары засыпают. Но я нашла кое-что еще. Кое-что о Млечном пути. Теперь я знаю про Алексея. И все стало еще страшнее. Его папа умер год назад. Не просто умер. Он стал звездной пылью. В ванной, в своем свадебном костюме. Алексей говорил, что папа нашел дверь в Млечный путь. И что он теперь царь там, среди черных дыр, а его трон — это разочарованные созвездия. А мама, она стала царицей без королевства, говорила зеркалами, будто они порталы в другие галактики, кричала, что в розетках живут кротовые норы. Ее увезли в ту же больницу, где была я, палату номер 9, ту, что в конце коридора, где ночью слышно, как что-то шепчет из вентиляции на языке мертвых звезд. А потом пропал Алексей. Сначала просто молчал, потом начал резать руки, говорил, что ищет координаты в своих венах, что его кровь — это карта Млечного пути, под кожей другие вселенные. Я видела его тетрадь. Он рисовал черные дыры и ключи. Столько ключей. И самое страшное, я знаю, что они настоящие. В больнице я видела, как санитары носят их на поясах. Эти ключи не открывают двери. Они открывают пустоту между мирами. Алексей, если ты слушаешь сейчас, я нашла один из твоих ключей. В туалете, на 3-м этаже. Зеркало разбито в форме созвездия. Я попробовала. Он открывает не комнаты. Он открывает глаза Млечного пути. Спокойной ночи, Алексей. Надеюсь, ты нашел свою дверь в космос. А тем, кто услышит этот дневник на моем подкасте, если увидите ключ цифры 7, не вставляйте его в замок. Потому что он не откроет дверь. Он откроет Млечный путь. И тогда царь и царица заметят вас.